0: Тюмени 6 часов.
1: Пари мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
2: Здравствуйте!
1: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали, как у тебя в машине.
2: Ну да, я тебя два раза обогнала.
1: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
3: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: 7 часов в Тюмени. Начинаем утреннее шоу Red. R – это раскачаем, E – это этот, D – это день.
1: Все логично. Давай просыпаться, настраиваться и встречать этот классный вторник вместе с нами.

0: Это Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго солнечного утра. Сегодня вторник, 22 сентября. Ну и вот, кстати, первое мое такое наблюдение за сегодняшнее утро, день. Мне стало так заметно, что даже уже солнцу как-то лень вставать. Оно вот так потихонечку, потихонечку. Ну, там у вас холодно, неинтересно. Раньше уже в это время, хо-хо, видно его было полностью.
0: И тут наш, ну, я тоже ехал сейчас вот на работу и видел людей на остановках. И они тоже такие медвежатки, знаешь, такие стоят. Что-то еще глазки не открыли.
1: Да-да-да. Котятки такие слепые еще.
0: Ну, вообще, надо сказать, что вот эта погода, она разделила тюменцев на два лагеря. Значит, первое, это вот как мы с тобой, да, которые выходят очень рано и вынуждены ходить в куртках, потому что, ну, утром еще, конечно, прохладно. Вот. И те, и остальные, второе, да, они, значит, выходят там часов в 11, в 10, вот так вот, и уже они как-то так вот, ну, нормально, налегке, да. И первых очень легко отличить от вторых, вот как раз-таки в разгар дня, вот эти официанты, которые...
1: С курточками на руке.
0: Да-да-да, вот так вот ходят везде.
1: Да, это мы.
0: Так что вот такое наблюдение. Но, как бы то ни было, погодка сегодня действительно обещает быть приятной, поэтому успевайте ловить эти моменты. Ну, а это утро можете доверить нам, да, потому что у нас тут годный контент, как всегда, заботливо для вас подготовили все такое бодрящее, пробуждающее. И давайте сразу же, наверное, начнем с интересных новостей.
1: Да, даже я бы сказала, с милых новостей. Да, какой топ определился стран, и Россия какое место там занимает. Но этот топ, напоминаю, очень даже милый.
0: Ну что ж, милота с утра. Что может быть лучше? Давайте разбираться с этим сразу после Шакиры и Бурнобой. Дай-дай. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

0: и 10 минут в Тюмени. И какой-то милый топ, ну, не в плане одежда женская, а топ в смысле...
1: Список.
0: Хит-парадик, да.
1: Да-да-да.
0: Мы для вас подготовили. Яна, пожалуйста.
1: Итак, Россия заняла первое место в списке, который показывает наличие домашних животных, а именно кошек. То есть Россия — это самая кошачья страна в мире, представляешь?
0: Ну
1: казалось
0: что?
1: Бы.
0: Мяу!
1: Ну, как говорится.
0: Как говорится. Так, очень интересно, почему в этой подборке нету, например, таких стран, как Турция или Египет, где кошки вообще в особом положении там. То есть они там спокойно могут везде перемещаться, никто их никуда не прогоняет, да.
1: Ну вот самое, что интересно, да, Турция вообще не вошла в топ, не попала. Питомцев там держат только 15% семей. А в самом топе 10, последнее место 35%. То есть 15 там вообще где-то... далеко.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Да. И в России у 59% семей есть хотя бы по одному хвостатому.
0: А, ну, я знаю, что у тебя...
1: Целых два, да.
0: У меня
1: я бы
0: тоже.
1: вообще всех
0: ну,
1: подобрала,
0: понятно.
1: Забрала.
0: Ну, подожди, тебе еще по возрасту пока рановато. Это
1: ну,
0: после
1: да,
0: где-то
1: немножко.
0: В районе 50 уже надо становиться сильной и независимой
1: говорят,
0: и заводить.
1: Говорят, 40.
0: 40 уже, да?
1: Да?
0: Ну, тогда еще... Готовься, ну, можешь уже потихонечку, да. Вообще, у тебя очень странно, что Россия в этом топе на первом месте, потому что мы в России очень такие в плане одежды консервативные люди и любим черную одежду. А когда черная одежда и котики, сами понимаете, да, что это обязательно... Вот, чтобы вы понимали, у меня есть несколько костюмов, в которых я там веду мероприятия, да, естественно, они там темных каких-то цветов. И вот они в кофре специальном, в шкафу, и все равно, когда я приезжаю, мне... Меня встречает там организатор, говорит, Александр, ну, ну все. О, у вас котики. И начинают эти шерстинки с меня. Сколько ты вот не выкатывайся вот этим роликом, все равно
1: ну,
0: обязательно
1: да,
0: будет.
1: Да. Ну, знаешь, я думаю, это еще не так страшно. Вот когда начнут шерстинки убирать, а, у тебя абиссинская, а, у тебя сибирская, вот тогда можно будет переживать, да. Начнут отличать уже породы.
0: Ну, я думаю, что мы близки к такому показателю. А тебе попадались какие-то со смешными кличками кошки?
1: Да, у меня дома, например, они.
0: Да?
1: Ну, вот у меня Килька, кошка, девочка.
0: А почему?
1: Потому что она родилась в июле. Логично же, да, все? Мы ее хотели назвать Юлька. Ну, июль, Юлька, ну так, совместимо. А потом такие, не, Килька.
0: А я думал, она типа по гороскопу рыба, но июль это не подходит.
1: Нет, она получается лев по гороскопу.
0: А вы ее Килькой назвали.
1: Да, ну еще у знакомого вот кот Шизик. Например, да, вот, ну, по образу и подобию,
0: очень
1: наверное.
0: Очень подходит, особенно вот, когда ночной тыгдык начинается, да, у кошек. Так, ну, мне попадало, вот, меня очаровала, конечно, кошка Шайба, потому что она черная была и круглая.
1: Кругленькая.
0: То есть быстро придумали.
1: А ее не катали по полу, вот так вот?
0: Не знаю, вроде бы нет. Ну что же, мы всех кошатников поздравляем, поздравляем, хорошее достижение. Хорошо, что собачники сейчас нас не слышат, потому что они что?
1: Гуляют
0: со своими

0: И Джонас Блу с классной историей. Girl и девочки, внимание, в Тюмени появился iPhone 18 Pro.
1: А, ты об этом.
0: Да, тот самый, который называют бордовая мразь.
1: Ты это сказал?
0: Ну да. Стоит, конечно, мое почтение. Вы готовы услышать это?
1: Готовы.
0: 215 тысяч рублей.
1: Да обалдеть вообще.
0: Ну, 256 гигабайт.
1: Ну вот оно того стоит, вот на твой взгляд, на твое мнение? Как человек, который ходит с айфоном. У меня просто Android, у меня предвзятое отношение.
0: Я, как человек, у которого есть жена, которой нравится бордовый цвет, скажу, абсолютно не стоит. Конечно, нет. А вообще говоря, знаешь как, вот самый лучший iPhone — это тот, который у вас сейчас. Потому что не надо тратить деньги на его покупку, потому что он
1: логично.
0: У вас уже есть, да. Ну вот, если, не знаю, вы интересуетесь этой темой, то, пожалуйста. Ну, возможно, знаешь, возможно, у кого-то действительно сегодня откроется финансовый поток.
1: Конечно, может быть, потому что уже скоро мы расскажем астрологический прогноз, и вот там обязательно его послушайте, может быть, именно у вас как раз-таки этот поток и есть. Расскажем каждому, что, как провести продуктивно этот день, и чтобы прям вообще настроиться на рабочий лад.
0: Кроме того, не пропустите поток информационный, свежие новости сразу же после Дивак и танцевальной истории Slow Down уже через 2 с небольшими минутки. Ко всему этому приступаем.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 10 градусов, облачно с прояснениями, в течение дня потеплее до 21, и осадков в течение дня не ожидаем.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29 400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Реклама.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никон, Одесска 1Г и Автомакс на Республике 287.
7: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
8: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
9: Захавейл, мы едем в автомаг.
10: Удобно, вы.

В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.25 в Тюмени, а вот и свежие новости на Красной Армии. С нами Николай Антонов. Доброе утро.
1: Всем доброго утра. Владельцы шести тюменских АЗС получили предостережение от антимонопольной службы. Под надзор попали сети «Сигнал», ТПК «Газ», «Кондор», «Н1», а также компанию «Ватнефтесервис» и «Топсервис». Об этом сообщил руководитель УФАС по Тюменской области Игорь Веретенников. По его словам, ведомство действует на опережение, пресекая необоснованный рост стоимости топлива. В ведомстве также отметили, что мониторинг топливного рынка ведется ежедневно. Более 12 тысяч многодетных семей в Тюменской области получили бесплатно земельные участки за последние 15 лет. Еще 885 многодетных родителей выбрали целевую социальную выплату вместо участка. С прошлого года ее размер в регионе увеличился, сообщает Департамент имущественных отношений. Сейчас выплата составляет в Тюмени и Тюменском округе 1 360 450 рублей. За четвертого и последующего ребенка предусмотрена доплата 20% от суммы. На федеральной трассе Тюмень-Омск под Заводоуковском возобновили движение по правому направлению путепровода через железную дорогу. Об этом сообщает Уралуправтодор. Реконструкция на трассе ведется поэтапно. Сейчас движение по правому путепроводу открыто пока по одной полосе. Левый путепровод закрыт. Его откроют только после завершения реконструкции, когда будет организовано 4 полосы движения. На этом у меня все. Далее на Красной Армии продолжается утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7:31 в Тюмени. Сегодня вторник, 22 сентября. И вот он, астрологический прогнозик специально для вас. Погнали.
2: Овны, полезно сегодня будет найти время для любимого занятия. Оно вновь подарит массу позитивных эмоций, вдохновит или натолкнет на интересные мысли.
1: Тельцы, будет шанс добиться неплохих результатов во многих делах, но это потребует от вас довольно серьезных усилий.
2: Близнецы, ваши сегодняшние успехи не останутся незамеченными. И, скорее всего, очень скоро вы будете щедро вознаграждены за приложенные усилия.
1: Раки, нет причин для беспокойства, вас ждет очень удачный день.
2: Львы, сегодня вы получите ценную информацию, благодаря которой скорректируете свои планы и сможете избежать лишних волнений.
1: Девы, день хорошо подойдет для того, чтобы приступить к реализации смелых планов.
2: Весы, появятся сложные профессиональные задачи, и тут не все получится с первой попытки так, как хотелось бы. Так что будьте готовы проявить настойчивость.
1: Скорпионы, мелкие недоразумения возможны в начале дня, но из-за них особенно не переживайте.
2: Стрельцы, сегодня день, когда можно разобраться в очень сложных вопросах, понять, почему возникли те или иные проблемы.
1: Козероги, воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы приступить к осуществлению своих масштабных планов.
2: Водолеи, обратите внимание на то, как складываются отношения с близкими. Людям, которым вы дороги, сейчас особенно нужны внимание и забота.
1: Ну и рыбы, вам стоит действовать так, как подсказывает интуиция. Она сегодня не ошибается.

0: разрешить себе смеяться над собой. Ну, давайте попробуем последовать советам елки.
1: Давай.
0: И немножко над собой посмеемся. Давайте. 3-4.
1: Какой-то надменный, богатый смех.
0: Да. 7:35 в Тюмени. Далее у нас страничка вдохновения и мотивации.
1: Ну и там мы рассказываем, что случилось в этот день, какой праздник, событие, открытие, может быть, чей-то день рождения. Вдохновляемся этими историями, значит, и настраиваем вас на позитивный настрой сегодняшнего дня. Но мне кажется, он и так сегодня прям вот обещает прям 100% быть прекрасным.
0: И вы знаете, сегодня на самом деле в основном информация для девчонок будет.
1: Да, отлично.
0: Вот по вашей целых... Вот я отобрал 4, и вот 2 пункта из этого, вот это прям чисто женские.
1: Ну, на равных получается, чисто. Да? 50 на 50.
0: Ну, нет, остальное будет для всех как бы. А тут вот конкретно. В общем, оставайтесь. Действительно интересно. Сразу после Вани Дмитриенко, Мальбека и Сюзанны. Отражение. Все подробности вам предоставим.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмень к этому часу потеплело, плюс 11 облачно с прояснениями. В течение дня еще станет потеплее, 21, и осадков не ожидаем.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
2: Реклама.
6: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ланина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
8: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
9: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
10: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
11: Категория 6+.
12: Захавейл!

0: службы в Тюмени 68 82 24.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: 7.41 в Тюмени, так, страничка вдохновения и мотивации. Давайте же узнаем, чем знаменательна дата 22 сентября. Ну, давайте начнем с таких глобальных поводов. Значит, сегодня Всемирный день без автомобиля. Экологическая такая акция. Ага. Главная цель — призвать отказаться от личного транспорта в этот день, снизить уровень загрязнения воздуха выхлопными газами и пропаганда пеших и велосипедных прогулок, а также использование общественного транспорта.
1: Ну вот я думаю, такие праздники должны длиться не один день хотя бы, чтобы какая-то польза от него была.
0: А у нас в этом году так и происходит, потому что люди отказывались от, значит, автомобилей, потому что не было бензина просто, и поэтому приходилось вот как-то выкручиваться, да.
1: О, это да.
0: Ну, вообще, в целом, действительно, ситуация, как будто бы денечек можно и...
1: Выходные, да, окей. Машину поставил и идешь гуляешь пешком. Там как-то можно быть на автобусе попробовать. На такси, опять же, на такси не получается, да? Нельзя. Но не в будни, когда ты на работу, по делам.
0: В общем, так же Тюмень, смотрите. Всемирный день отказа от автомобиля, так же Тюмень. 4 балла уже пробки, никто про этот праздник вообще знать ничего не знает. Окей.
1: Мне кажется, даже и сейчас слушают и такие, так мы уже в машине как бы, уже все.
0: Ну вот про такое мероприятие, как девичник, я думаю, знают абсолютно все. Но никто не знает, что там происходит. Ну, как догадываемся, конечно. Но Яна нам сейчас расскажет, да? Ты была на девичниках когда-нибудь?
1: Конечно, была.
0: Ну, расскажи.
1: Ну, на самом деле, мужчины, мы там рисуем картины.
0: Гадание, карты Таро.
1: Цветочки нюхаем, там просто вот так наслаждаемся всем. Пойдет такой вариант ответа?
0: Ну, это да.
1: Ну,
0: да.
1: Теперь...
0: по-настоящему.
1: Ой, мы катаемся на лимузинах, там распиваем разные напитки, значит, делаем в целом все, что хотим.
0: А стриптизеры?
1: Ну, конечно, да.
0: Да?
1: Да, но мы не смогли его найти в Тюмени. Представляешь?
0: Проблема у нас.
1: Да, мы хотели даже вот из близлежащих городов заказать, но он
0: не успел
1: приехать.
0: Из Ишима?
1: Да, конечно. Из Екатеринбурга. Да, но он не успел приехать, да и мы уже лимузин такой низкий взяли, он там в полный рост не встанет.
0: Подожди, вы хотели, чтобы вы ездите на лимузине, и тут же вам и стриптизер? А вы как? То есть вы готовы подвергать опасности жизнь артиста?
1: Конечно, артиста! Как ты говоришь, мы не готовы... Ну, на коленях бы там ползал, как-нибудь там лежа.
0: У вас глобальные планы.
1: Конечно.
0: Ну, в общем, день девичников сегодня, поэтому, девочки, я предлагаю вам, конечно, эту возможность не упускать. И еще одна девчачья тема — это день леггинсов сегодня.
1: Именно леггинсов или лосинов?
0: Разные... А это не одно и то же?
1: Я думала, да, на самом деле. Вот только недавно я узнала, что это разные вещи, оказывается. Леггинсы — это как самостоятельный элемент одежды, можно там с топом, с футболкой, а вот лосины — это уже вот нужно с туниками, с платьями, с юбками, то есть под что-то.
0: Для меня по-прежнему разницы нет, если честно. Но я бы хотел, конечно, отметить, какие леггинсы девочки носят в тренажерных залах. Это мое почтение, конечно.
1: Твое почтение, мое, ну, мне кажется, это слишком. Зачем вот это вот, вот эти вот штаны, которые вот так вот все съели?
0: Ты абсолютно правильно сейчас показала мою реакцию на такие леггинсы.
1: Ну, да.
0: Как и большинство мужчин, конечно. Но надо сказать, что и мужчины в тренажерных залах тоже носят, но это не леггинсы, не надо путать, это тайцы.
1: В Таиланде, которые вот эти вот...
0: Тайцы. Которые в Таиланде — это ледибой. Тайцы. Но я пробовал, честно скажу, но вот это обтягивание — это не моя тема. Мне как-то некомфортно.
1: Мне кажется, это знаешь, для чего они придуманы? Для того, чтобы, когда ты в шортах занимаешься, вот это вот упражнение, где ноги сводишь и разводишь, так вот сидя, чтобы когда разводишь ноги, у шорты там не оттопыривались и ничего не было видно.
0: Ну, ты меня раскусила. Я как раз-таки...
1: Да, по этой причине.

0: Да, явно, ну вот по звуку, да? Вдохновлена эпохой 90-х. Такие проекты, как ATB, вот у них было похожее звучание. Ну и тут Джоэл Кори мастерски вообще это все воплотил. 7 часов и 49 минут в Тюмени. Вы знаете, не только Джоэл Кори вдохновляется ретро-эстетикой. Вот такая новость нам попалась.
1: Зумеры скупают кассетники и винил. То есть за 8 месяцев 26-го года продажи ретро-техники в России заметно выросли. И молодежь это скупает, ну, как мы выяснили, по причине того, что уход от цифровых вот этих вот супертехнологий.
0: От
1: больше
0: идеальной цифровой вот этой всей
1: картинки,
0: истории.
1: Картинки, да. Больше к атмосфере, к вайбу, да? Вот это вот, не будем забывать слово модное.
0: Да. И в связи с этим мы решили поинтересоваться, а есть ли у вас дома какие-то раритетные вот такие штуки? Ну,
1: вещи,
0: из какой-то прошлой эпохи. Ян, давай начнем с тебя.
1: Что у меня есть? У меня, ну как, не настолько, конечно, как винил и кассетники, но у меня есть компьютерный стол, который, знаешь, вот еще с такими штучками,
0: да,
1: пластиками, диски,
0: да,
1: держать, да-да-да.
0: Да.
1: И компьютерный стул. То есть это до сих пор, напоминаю, говорю о том, что это все с 2004 года у меня.
0: Угу.
1: 2004.
0: Я правильно понимаю, что вот там, где ты сидишь, там еще так оп, и выдвигается для клавиатуры.
1: Да.
0: Да-да-да. Да, у каждого был, по-моему, такой стол.
1: Это угловой был, не просто прямой.
0: Дороже, конечно, чем прямой, да. Ну, в общем, вещь, конечно, раритетная.
1: Для меня это раритет, да.
0: Расскажите, какие у вас есть раритетные вещи? Это не обязательно техника, может быть, что-то еще, что давно уже у вас хранится.
1: Муж, например.
0: 8-922-300-1046, это наш Макс, или канал ВК, радио Красная Армия, туда тоже можно комментарии оставлять.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу по-прежнему плюс 11, облачно с прояснениями, в течение дня потеплее до 22 градусов, и осадков в течение дня не ожидаем.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
4: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
5: Правда? Мы ж только пришли.
4: Мама, давай завтра еще придем.
6: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
7: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
8: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
9: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
10: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Emma Sounds только что с вещицей Rise Slow здесь в утреннем шоу на Красной Армии 7.56 в Тюмени. Мы сегодня решили обсудить винтаж, антиквариат, который вещи, в общем, какие-то из прошлой эпохи, которые у вас есть, хранятся и... Расскажите нам об этом. Вот, в общем-то, и все.
1: Да, и вот такие сообщения к нам приходят. Очень коротко и понятно. Sega и Dendy.
0: Это уважение. Это, я в свое время, кстати, тоже собирал вот эти старые приставки. Вот, но недавно я, короче, от них избавился. Но уже все, нет места у меня. Вот.
1: А вдруг они чуть попозже будут миллионы вообще стоить?
0: Да нет, это у меня не оригинальное. Вот оригинальное у меня есть, знаете, кто... Супер Нинтендо. Это вот
1: да,
0: прям оригинально. Вот ее я храню.
1: Конечно.
0: Да-да-да. До лучших времен, так сказать. Но Sega и Dendy — это, конечно, круто. Это столько вообще впечатлений сразу же. Поэтому респект. О, ребята, вы открыли ящик Пандоры. В нашем фамильном гараже. Каких только раритетов. Фамильный гараж, во-первых, да?
1: Да, на
0: Я так понимаю, это просто на, ну, на несколько семей там, да? То есть каких только раритетов нет. Там и лыжи советские, и опять же проигрыватель винилы, но главный экземпляр – коричневая плита Лысьва. Почему-то она трехконфорочная, хотя заготовка как бы есть под четвертую, но там просто площадка пустая. Ну, видимо, в те времена четыре конфорки зачем советскому человеку?
1: Ну, три вот идеально, да.
0: Три как бы, да, нормально. Четыре — это уже перебор.
1: Компот, котлеты и там, да, и борщ.
0: Ну, первое, второе и компот, да, действительно. Меня, знаете, удивляет, что коричневая плита... Когда-то делали коричневые плиты.
1: Ну, а почему нет? На ней
0: сейчас
1: меньше...
0: не бывает такого.
1: Меньше видно грязи какой-то.
0: Я согласен с тобой. Но сейчас вот белая... какая там, черная бывает.
1: Ну, и... серая, может
0: Ну, максимум,
1: быть.
0: Да, вот под металл сделан. Да. Вот и все. А вот вам коричневая.
1: Да раньше как вообще там? Много цветного было. Ты вспомни, какие машины разноцветные были. Все было такое немножко яркое. А потом вот это вот... О!
0: Мода пошла, да? На бежевые мамы вот это все.
1: Ну, тут тоже, кстати, к предыдущему ответу. Dendy с клавиатурой Magister с 2001 по 2002 года лежит. А еще фишек-пакет. Дочери дал поиграть, понравилось. Ей 3.
0: Фишек-пакет — это хорошо.
1: Значит, вы хорошо играли.
0: А вы азартный, да, человек. А есть у вас Mortal Kombat там фишки? Это ценились тогда вообще, я помню.
1: Да?
0: Да, еще были, знаете, прикольные с переливашками. То есть,
1: о,
0: когда
1: да, мне тоже они нравились.
0: Какие-то переливашки. Они, по-моему, даже за две считались. То есть ты мог поставить переливающуюся.
1: Ну, да, конечно, она самая крутая.
0: Соперник
1: такая.
0: Должен две поставить, да. Какие раритетные вещи у вас хранятся, расскажите. 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Это наш Макс и канал ВК «Радио Красная Армия». Welcome!

0: 8 часов в Тюмени. На Красной Армии продолжается утреннее шоу «Рэд». Здесь Саша, здесь Яна. Всем привет.
1: Ну а еще здесь музыка, свежие новости и шутки-шутеечки. Здесь готовы для тебя. Делай громче.

0: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго солнечного, классного такого утра. Сегодня вторник, 22 сентября. Ну и я вот сейчас уже такая бодрая, проснувшаяся. А с утра прям я вообще проснулась и такая, да почему так мало времени? А я не выспалась, потому что, знаете, вот я вроде к ним нормально отношусь, даже нет-нет, да и катаюсь тоже, к мотоциклистам.
1: Я думала про самокатчиков опять история.
0: Нет, они без звука хотя бы. Вот тут польза, конечно, в сторону самокатчиков, потому что вот это вот... И как такое ощущение, что они просто сговорились все именно на монтажников. Поэтому, ребята, восточка... Я аж вообще много эмоций по этому поводу.
1: Ну да, да.
0: Вообще не выспалась. Но есть и хорошие новости. Я все узнала, что буквально это недолго продлится. Ребята, 26 августа, сентября, уже в эту субботу, будет официальное закрытие
1: сезона. Мотосезона.
0: Да.
1: А как ты была на таких мероприятиях?
0: Да, я была.
1: Как это проходит?
0: Просто так же, как и открытие. Ну, если вдруг вы не знаете, собираются все в одном месте, разговаривают и в определенное время круг почета по городу делают, по городу, по объездной, и все.
1: То есть еще как минимум один нам предстоит пережить.
0: Ну, там не прям, там просто... Потому что все друг за другом.
1: К концу сезона уже детали подизносились, да, немного, да, уже как бы...
0: Да, уже сцепка не та с асфальтом, поэтому да.
1: Так, а о чем разговаривают мотоциклисты на закрытии? Про мотоциклы, естественно,
0: ну
1: да?
0: И, конечно, где вот зимой хранить все это, какой там, где, на какую СТОшку там поехать, чтобы обслуживание сделать, что вообще делать, как передвигаться на четырех колесах. Ну, наверное. Я не знаю, о чем они разговаривают, я же не мотоциклист.
1: Ну, понятно. Ну, в общем, хорошее, но вот такой инсайт сразу же полезный. И это недалеко вообще не все, что мы для вас приготовили. Есть вообще много классного контента, такого пробуждающего, кое-где даже азартного, черт возьми. Поэтому мы рекомендуем вам оставаться с нами. Самые правильные эмоции вам гарантируем. Ну и давайте вот уже в ближайшие минуты расскажем тюменскую новость, наверное, главную, да, к этому часу.
0: Ну, такую интересную, да. Опять что-то строится где-то, что-то меняется, что-то движется. Но такое, знаете, я думаю, что будет что-то такое красивое. Вот мы недавно разговаривали на прошлой неделе или на позапрошлой, что Цветной бульвар у нас модернизируют.
1: Реконструкция будет, да.
0: И вот что-то подобное будет.
1: Отлично. Сразу после Кайго, Take Me Back, узнаем, что же это за локация, которая подвергнется реновациям. Оставайтесь поблизости. Всем еще раз привет.
0: Доброе утро.
1: И классного дня.

0: появление у него здесь на Красной Армии с хитом Take Me Back, 8-12 в Тюмени. И вы знаете, тут в нашем прошлом появлении у Яны загорелся стул просто от того, как у него бомбило из-за мотоциклистов, которые гоняли там ночью по монтажников. И нам написал один из участников этого мотопробега. Оказалось, Яна, что это мой знакомый. Я знаю, где этот человек живет, поэтому сможешь спокойно ему отомстить. Да. Ну, теперь давайте к новости. Что же у нас обновится вслед за Цветным бульваром?
1: В экопарке Затюменский начался ремонт. Будут, знаете, что обновлены?
0: Что?
1: Игровые и спортивные элементы. Казалось бы, они и так там прекрасные, куда еще-то лучше. Но их заменяют, чтобы они стали еще более комфортными. Ну и самое, что интересное, может появиться новый термальный комплекс.
0: Шикарно.
1: Это нам надо.
0: Шикарные новости. Угу. Вообще, вы знаете, я считаю, экопарк Затюменский это волшебное место.
1: Почему?
0: Волшебное. Потому что оно как-то магически действует на сознание людей, на сознание тюменцев. Потому что вот туда приезжают гулять люди, да, вот приезжают. Угу. И видно, что спорт в их жизни это не главное. Это очень мягко говоря. Прям
1: так.
0: Вот мягко, кстати.
1: Да. Подходящее слово.
0: Да. И, в общем, но когда они проходят мимо вот этих тренажеров, которые там установлены, они ничего не могут с собой поделать, просто
1: тянет.
0: Срочно. Нужно добавить спорт в свою жизнь. Mm-hmm. И это же круто. Это потрясающе.
1: Но мне кажется, это единственная крутость, потому что мне вот Затюменский вообще, я не понимаю его. Просто ходишь там и вот и как-то, ну вот, ну как-то ни о чем.
0: А что
1: там...
0: ты? Что тебе надо?
1: Нет, ну согласна, ладно.
0: А слово эко вот в начале тебе никак ни о чем не говорит, что это максимально экологичное. То есть пространство, там деревья.
1: Логично. Это все очень логично. Но мне кажется, все-таки по эко приставке больше подходит парк Гагаринский.
0: Вот там действительно просто лес.
1: А
0: да.
1: Там как
0: просто
1: он?
0: Лес и все.
1: Эко-ко.
0: Да. Эко-ко-парк.
1: Вообще.
0: Да супер, нет, вообще в Тюмени очень любят, в отличие от тебя, Яна, другие тюменцы очень любят экопарк Затюменский. И здорово, что там обновят площадки, еще и термальный комплекс. Ну, то есть это и так было место притяжения, а станет прям вообще... Супер. Но давайте будем следить за развитием этих событий.
1: Конечно, обязательно вам расскажем, как, что там нового должно появиться.
0: Да, а еще мы вам скоро расскажем, что же там с концертом Канье Уэста. В итоге состоится он или не состоится.

0: Кэти Перри, Канье Уэст в утреннем шоу «Ред на Красной Армии». «Идти» называется эта работа. И вот идти нам все-таки на концерт Канье Уэста
1: или не идти?
0: Вот такой вопрос. И что там сообщают телеграм-каналы?
1: Сообщают, что все-таки не идти, скорее всего, потому что не подтверждены данные от организаторов Канье Уэста, что у него вот как-то
0: в списке дат присутствует, значит, Россия, да?
1: Не присутствует, наоборот, да.
0: Так, ну я предлагаю тогда, знаете, что сделать? Выходить уже как-то на личный контакт. Я сейчас найду его, значит, и отправлю ему в директ.
1: Угу.
0: Что, как спросить? Hello, Kanye. We want to know, do you really going in Russia in this year?
1: Yes.
0: Все, видите?
1: Именно так.
0: Да, и голосовой, наверное, запишу, потому что...
1: Да.
0: Ну и будем ждать ответа. Да.
1: Ох, это вообще.
0: Кстати, нередко бывает так, что звезды отвечают нам, да?
1: Да.
0: В частности, те звезды, которые на небе.
1: О, да, мы вот их поспрашивали, и они дали вот такой четкий, короткий ответ для каждого знака зодиака, как сегодня продуктивно, правильно, замечательно провести сегодняшний день.
0: Кроме того, свежие новости не пропустите. Сразу же после Slater и нашумевшего бенгера Dance. Уже скоро.
2: Реклама.
3: Тройная выгода в N+. Оперативная гинекология, гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение, стационар в подарок, скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. N+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость. Группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
7: Алло?
8: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
7: Ой, извините, я в Бангкоке.
9: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
10: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
11: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
12: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П. 313-723-200-0017-01.
13: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: 8.26 в Тюмени. На Красной Армии свежие новости. И Николай Антонов. Привет.
1: Всем доброе утро. В этом году в Тюмени синхронизировали два важных проекта на улице Максима Горького в месте ее примыкания к улице Республики. Там одновременно меняют теплотрассу и расширяют дорогу до четырех полос. Как рассказал глава города Максим Афанасьев, это позволит не вскрывать новый асфальт через год после укладки. До конца месяца все работы будут завершены. Кроме того, вдоль улицы началось устройство нового пешеходного пути. Он обеспечит жителям выход на остановку общественного транспорта. Минстрой включил проект сквера медицинских работников Тюмени в федеральный реестр лучших практик. Его рекомендуют другим регионам в качестве образца. Сквер благоустроен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Тюменцы поддержали проект в ходе онлайн-голосования. Композиция сквера основана на каскаде открытых пространств, связанных между собой дорожно-тропиночной сетью. В центре установлена скульптурная композиция, посвященная медицинским работникам Тюменской области. Ну а в Тюмени появились 4 новые точки бесплатного доступа к сети Тюмень-фри. Подключиться к городскому Wi-Fi теперь можно у пруда Южный, сквере Калининского округа, на бульваре Ревшова и сквере Равновесия. Об этом сообщает Департамент информатизации Тюменской области. Сеть Тюмень-фри позволяет оставаться на связи даже в период ограничений работы мобильного интернета. Найти ближайшую точку можно на геопортале Тюменской области или на онлайн-картах. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Тюмени 8.31, 22 сентября, сегодня вторник. И подсказки от астрологов вашему вниманию, пожалуйста.
2: Овны, полезно сегодня будет найти время для любимого занятия. Оно вновь подарит массу позитивных эмоций, вдохновит или натолкнет на интересные мысли.
1: Тельцы, будет шанс добиться неплохих результатов во многих делах, но это потребует от вас довольно серьезных усилий.
2: Близнецы, ваши сегодняшние успехи не останутся незамеченными. И, скорее всего, очень скоро вы будете щедро вознаграждены за приложенные усилия.
1: Раки, нет причин для беспокойства. Вас ждет очень удачный день.
2: Львы, сегодня вы получите ценную информацию, благодаря которой скорректируете свои планы и сможете избежать лишних волнений.
1: Девы, день хорошо подойдет для того, чтобы приступить к реализации смелых планов.
2: Весы, появятся сложные профессиональные задачи, и тут не все получится с первой попытки так, как хотелось бы, так что будьте готовы проявить настойчивость.
1: Скорпионы, мелкие недоразумения возможны в начале дня, но из-за них особенно не переживайте.
2: Стрельцы, сегодня день, когда можно разобраться в очень сложных вопросах, понять, почему возникли те или иные проблемы.
1: Козероги, воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы приступить к осуществлению своих масштабных планов.
2: Водолеи, обратите внимание на то, как складываются отношения с близкими. Людям, которым вы дороги, сейчас особенно нужны внимание и забота.
1: И рыбы, вам стоит действовать так, как подсказывает интуиция. Она не ошибется.

0: Песенка Лока Ла Вида. Ну, Рики Мартин, наверное, Holiday Boy вообще сильно бесит, потому что неправильно же он поет.
1: Ты просто не знаешь Рики Мартина.
0: Ла Вида. А, кстати, да.
1: Да.
0: Возможно, наоборот, кстати. Да-да-да. 8, ну не будем идти по
1: Да-да-да.
0: 8.35, точная тюменская. Далее у нас страничка Only Facts, где мы рассказываем вам факты, а вы...
1: Вы судите вообще нас, выбираете, какой факт вам больше понравился, голосуйте. Ну и, кстати, надо напомнить вам, что на этой неделе мы заключили пари.
0: Тот, кто проиграет по итогам недели, тот обязан задонатить маленькому кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Угу. Небольшую так сказать, сумму такую, да.
0: Что там эти кенгуру едят, кстати?
1: Еду
0: фрукты,
1: какую-то.
0: Наверное, какие-то, да. Да. Ну, в общем, подкинуть, да, малышу какие-то гостинцы. Вот такие вот, чтобы интереснее просто было. Ну и кого сегодня, Яна, ты привела с собой?
1: На удивление, не животных. Связана моя тема сегодня со спортом, с таким мини-спортом.
0: А тебя, конечно, это удивительно.
1: Почему?
0: Где ты, где спорт?
1: Ну, извинись, извинись.
0: Так, ну а я сегодня хотел бы вам рассказать. Любите вы кроксы?
1: Вот сейчас в них сижу, прямо сейчас.
0: Возможно, история как раз-таки, что натолкнуло на создание такой удобной обуви. Поподробнее наши факты представим сразу после ZERP и 24K Golden Fast Friends. Дождитесь обязательно, все скоро-скоро.
2: Реклама. 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В аквапарке лето-лето? Два билета по цене одного?
10: Покупайте взрослый билет. Детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
11: Захавай!

0: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
1: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
2: Хватит копить. Пора действовать.
3: Телефон 568182. 568182.
4: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8 часов и 41 минута в Тюмени. Мы начинаем страничку Only Facts. И действительно, тут мы обнажаем факты специально для вас. И давайте подведем итоги нашего вчерашнего противостояния. Ну, с небольшим, таким неуверенным, вообще еле-еле перевесиком. Но все-таки Яна одерживает победу.
1: Ну как, 3 голоса целых, ты что?
0: Ну, это...
1: Мои уверенных 3 человека все-таки победили. Ура!
0: Хорошо, в общем, ты сегодня начинаешь 1-0 в твою пользу по итогам недели пока что.
1: Итак, у меня такой вот интересный мини-факт про спорт. По решению Федерации настольного тенниса в 2000 году диаметр шарика самого был увеличен всего лишь на 2 миллиметра. А знаешь, для чего это было сделано? Для того, чтобы...
0: Подожди, да, я предположу. Ну, может быть, это связано как-то с телевизионной трансляцией. Потому что вот похожая тема в хоккее, подожди. Что, я пробил?
1: Ну, конечно, так неинтересно.
0: Похожая тема в хоккее всегда. Там шайба маленькая, и как бы ее не очень хорошо видно.
1: И поэтому ее сделали черной, кстати. Я знаю, что раньше она была другого цвета.
0: И здесь такая же, да, история?
1: Да. В общем, в результате скорость шарика во время игры замедлилась на 15%. Ну и, соответственно, чтобы легче было наблюдать за игрой по телевидению именно.
0: Ну, то есть, 2 миллиметра оказалось достаточно.
1: Я знала, что ты зацепишься,
0: да?
1: За это знала.
0: Заметный результат. Все.
1: Ну, так замедлилось, но не улучшилось.
0: Ну, лучше же стало?
1: Ну да, конечно.
0: Вот, все, запомните. Так, ладно, теперь давайте поговорим про обувь. Реально, кроксы очень плотно вошли в нашу жизнь. Особенно, конечно, в жизнь медицинского персонала. Вот. Ну и мы, что уж тут тоже, надо сказать, что почти у каждого у нас тут на работе в офисе. Ну, это правда очень удобно. На даче тоже, я знаю, что вместо галош сейчас, да.
1: Плотные такие, ну на лето кроксы, да, дырявые.
0: И, в общем, скорее всего, про образ кроксов стали, так сказать, галоши, которые изготавливали южноамериканские индейцы. Что они делали? Они просто обмакивали ноги в свежий сок гевей. Это растение, из которого получают каучук. Потом они держали ноги над костром. Этот сок застывал, высыхал и превращался в те самые непромокаемые галоши, которые повторяли форму стопы. Идеальная ортопедическая обувь, как мне кажется.
1: А как их снимать потом?
0: Ну, это уже другой вопрос. Но смысл в том, что, представляете, индейцы догадались, что вот можно так делать.
1: Ну, они вообще о многом, да, догадались. А как вот дырочки появились? Тоже оттуда же? Перфорации?
0: Я уже, ты уже не знаю. Ты уже куда-то лезешь уже.
1: Ну, дай докопаться, да. Завалить тебя, что у тебя факт неинтересный. Неподробный.
0: Загружаем факты в наш канал ВК. Заходите, голосуйте. И напомним, проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.

0: Мо, 8.49 в Тюмени. И, вы знаете, очень так круто все совпало, потому что мы сегодня как раз-таки тоже говорим про... раритеты различные.
1: Немножечко, да.
0: Изумеры такое. Нас на это натолкнули, представляете себе?
1: Казалось бы, вот это вот кто-кто, вот эти вот те люди, которые за нововведениями, за упрощение, за чем-то новым возвращаются немножечко к старому. Зумеры скупают кассетники и винил, представляете?
0: Обалдеть вообще.
1: За вот 3-4 года они очень стали активно в этом участвовать. Почему, не совсем известно. Чем им нравится вот этот вайб старый, хотя они с ним не знакомы, они не застали это время. Но тенденция такая есть.
0: Я думаю, что это все связано с тем, что сейчас очень много и контента, и вот эта вся вот идеальная цифровая, да, все это им надоело. Хочется чего-то, вот как ты правильно сказала, атмосферного. И вот я даже замечал, что они сейчас особенным считается шиком носить проводные наушники.
1: То есть мне откопать надо, да, их где-то там с ящика
0: откопать,
1: старого?
0: Откопать, распутать обязательно.
1: Конечно, да.
0: То есть вот эти все технологии, мы так долго стремились избавиться от проводов, это все не. Давайте мне нам старые технологии, нам они нравятся. Вот и пожалуйста.
1: Ну я приветствую вообще, очень даже.
0: Мы сегодня решили поинтересоваться, а что у вас есть, какой раритетный предмет? Это может быть что-то тоже из техники, может быть что-то из одежды, например, какой-то винтаж у вас.
1: Мебель. Да,
0: мебель какая-то, да. Вот Яна рассказала про стол компьютерный, начало нулевых, да. У меня тоже есть старый виниловый проигрыватель, электроника. Я могу сказать, что он, тогда, конечно, технику делали. Ну, такой прям, знаете, увесистый такой вот. Работает не очень, но выглядит, кстати, я вам могу сказать.
1: Внушительно.
0: И в интерьер, в современный, ну... Какой там у меня, какой-никакой, но современный. Ну, рядом с Алисой вот они стоят, да? Нормально смотрят. Нет такого, что, знаете...
1: Нормально смотрятся?
0: Да.
1: Может, просто они одного цвета, нет?
0: Просто такой дизайн был.
1: Ладно, ладно.
0: 8-9-2-2-3-0-1-104-6. Напишите нам в Макс, что у вас есть такого винтажного, раритетного. Или в канал ВК «Радио Красная Армия».
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов и солнечно. В течение дня потеплее до 22, и осадков в течение дня не ожидаем.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29 400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Реклама.
3: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
5: Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В СПА-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

0: Love Sensation, самесочка их называется. Ну и очень в тему эти дамочки у нас появились, потому что мы сегодня как раз говорим про
1: винтажное,
0: да, что есть у вас дома. Вот, а им на двоих сколько мы тогда считали? 150?
1: Да.
0: 150, по-моему, лет, вот. Итак, давайте переходить к вашим сообщениям. Что же у вас есть дома винтажного? Какие предметы? Одежда или, может быть, какая-то мебель даже? Погнали.
1: Зачем-то достался по наследству чугунный утюг. Не знаю, куда его деть, но выкинуть жалко. Ну, например, дверь подпирать можно.
0: Вот, хорошее, хорошее.
1: Какой-нибудь баланс устроить в чем-то, что вот не должно падать.
0: Опять-таки, поднакачаться можно неплохо.
1: Да, очень даже.
0: Это нормальная тема, да. Недавно был обнаружен старенький полароид. Не нового образца, а вот прям тот из 90-х. Состояние идеальное. Интересно, выпускают ли на него картриджи. И полароид, это, конечно, символ эпохи. Но согласитесь, даже сейчас это немного удивляет. То есть,
1: конечно.
0: Когда... И потом так вот помахал, оп, и появилось.
1: Но сейчас же современные такие есть.
0: Ну, я и говорю. До сих пор эта технология...
1: Удивляет, да.
0: Чудо! У меня бабушка работала в магазине, и у нас на даче есть весы Тюмень. Прям те самые аутентичные.
1: Ух ты.
0: И, конечно же, деревянные счеты.
1: Никогда не умела на них считать. Вообще, есть те люди, кто умеют, хотя бы чтобы научили.
0: Ну, согласитесь, как это выглядело всегда эффектно. Она такая, чик-чик-чик, что-то.
1: Да, 48. Что?
0: Примерно как полароид, если честно. Вот то же самое. Вау, технология. Просто можно смотреть на это вечно.
1: Вот еще одно сообщение. До сих пор хранится старый бабушкин сервант. Хочу взяться за него и отреставрировать. Люблю винтажные вещи.
0: Вот это хорошо. Угу. А, они прям вот мебель тех времен, она прям вот хорошо.
1: А еще если хрусталь сохранился.
0: Югославский, или чехословацкий точнее. Это вообще вау. Но тут есть кое-что покрупнее. У меня был москвич 408. Год уже не помню. У него ручка КПП на руле еще. Это, кстати, мой вообще большой страх, потому что...
1: Случайно
0: захочешь
1: нажать.
0: Дворники включить, да, и вот цвет в документах указан как оранжевый, через А. Офигенный аппарат, весь хром сохранился. Едет тихо, не быстро, но едет. Хотелось бы в него двигатель, конечно, от другой машины запихать и двигаться. Год вроде 54-й, ну, плюс-минус. Ну, это прямо...
1: Респект.
0: Прямо
1: вау. Прям раритет.
0: Ну, как вы пишете тут, едет тихо, не быстро, но едет. В целом, как и современные москвичи. Тоже примерно, да. 8-9-2-2-3-0-1-4-6 и канал ВК, радио Красная Армия. Напишите, какой у вас есть раритет, винтаж дома, мебель, техника или одежда.

0: 9 часов в Тюмени. Продолжаются погодные балдежи в Тюмени. Ну и утреннее шоу «Ретро на Красноармии» тоже продолжается.
1: Встречаем солнечный вторник и настраиваемся на приятные события этого дня.

0: Здравствуйте, меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго, классного сегодня утро, значит, вторник, 22 сентября. Ну и утро до сих пор, да, и когда мы сегодня выезжали из дома, ну как мы, я заметила, что у себя на районе вместо собачников появились бегуны. Вот откуда? Вот было тепло, они не бегали. Стало холодать уже, они начали бегать. Что случилось? Но я разобралась, кстати, в этой новости.
0: Пожалуйста.
1: Увидела. Потому что они, скорее всего, готовятся к кроссу нации, который пройдет уже в эту субботу в Тюмени.
0: Будут ли перекрывать какие-то улицы в связи с этим?
1: Скорее всего, наверное, не сказано. Может быть, об этом я не знаю.
0: Ладно, давайте ближе к выходным мы вспомним об этом обязательно и расскажем. Я бы тоже хотел поделиться наблюдением. Вы знаете, настолько в Тюмени классная погода, да, яркое солнце, что я вчера тоже вот, когда поехал с работы, и вот мне солнце прям в глаз вот так светит. Но и вот, казалось бы, ну отогни ты вот этот вот
1: козыречек
0: вот этот, да. Нет, не буду. Пускай светит. Вот такой я еду весь прищуренный.
1: Зато тепло.
0: Солнце мне
1: все
0: попадает. Вот я всю эту витамин D получаю. Вот настолько.
1: Ну, это приветствуется, да. Особенно, когда идешь, и так классно тебе... Ну, вообще супер. Я когда приезжаю домой, вот сейчас вот после 10, и вот эти вот 50 метров от машины до подъезда, я так долго их иду, расхаживаю, наслаждаюсь, потому что я потом ложусь спать, и уже все, потом вечер.
0: Окей. Мы вам желаем тоже сегодня максимально насладиться этим солнечным днем. В свою очередь тоже готовы, знаете, создать здесь классные условия и продолжать вас развлекать. Бодрить, поддерживать, подбадривать, мотивировать. И новости хочешь рассказать?
1: Да, у нас тут все будет по полочкам вообще. И гороскопы, и новости. Вообще,
0: прям как
1: все,
0: в поезде,
1: все.
0: Да?
1: Да.
0: По полочкам
1: да. Все. Верхняя, нижняя, все вот это вот. Плацкарт-купе. А вот что может приводить, значит, к чему может приводить беспорядок и хаос, чего у нас, конечно же, здесь нет, а именно дома. Узнаем. Вот я узнала, что там такое.
0: Отлично. Очередное исследование мы готовы вам представить сразу после шикарной новинки. Это «By India» спектакль. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

0: Спектакль, и мы еще не натанцевались под шаде, что называется, да? А он уже выкатывает очередную очаровательную песню, как мне кажется. Ну, мы качали сейчас, вот честно скажу, с Яной мы качали. И вот нам постоянно вообще наш директор технической службы Олег делает замечание, что мы раскачиваем стулья, что они расшатываются.
1: Ну, а что сделать? Ну, музыка такая, ну, качевая.
0: Здесь без вариантов, конечно, да. 9 часов и 11 минут в Тюмени. Итак, бардак и беспорядок. К чему это может привести?
1: Угу. Итак, значит, психологи, наши любимые, выяснили. Бардак дома может приводить к депрессии. Бум-бум-бум. Проблема в том, что беспорядок вокруг человека постоянно доводит мозг его до, такое серьезное слово, до когнитивной перегрузки. А это приводит к сильному стрессу и более серьезным проблемам. То есть вот вы смотрите на гору посуды, там гору вещей, вот это вот все. Это такой информационный шум для мозга, что-то перегружает, помимо вообще существующих каких-то проблем, мыслей, которые нужно думать. Еще вот это вот, и прям создается ощущение усталости, перегруженности и недовольства.
0: Ну, как будто это не новость вообще для меня. Я слышал такое выражение: порядок дома, порядок в голове.
1: Это да.
0: Ну, кстати, я знаю людей, у которых дома порядок, даже чересчур.
1: И но это не всегда означает даже порядок в голове.
0: Да, они немного странные из-за этого.
1: Ну, крайности, они существуют всегда.
0: Это да. Ты к какой категории людей относишься, которые... ну, есть пунктик насчет этого?
1: Абсолютно нет. Я спокойно отношусь к беспорядку. Его я и делаю, собственно, этот беспорядок. Но и сама и навожу, когда захочу.
0: У меня вот какие-то двойные стандарты в этом вопросе. То есть до какой-то точки я дохожу определенно, да? Потом такой, ну все, нет. Все, дальше так продолжаться не может. И все, пылесос, тряпка.
1: Раз в неделю эта точка?
0: Примерно, да. Как-то, ну, или бывает реже, не знаю.
1: Но это правда, что когда порядок наведешь, в голове реально как будто, ну, чище по волочкам становится.
0: Вот эти 15 минут, когда, знаете, еще никто ничего не переставил, не передвинул, когда коты не подрались и шерсть не разлетелась, ощущаешь себя человеком, у которого все вообще под контролем в этой жизни, да? Знакомая тема,
1: да? Да-да-да, у меня тоже две кошки, и тоже это присутствует.
0: Но я думаю, что вот в текущих погодных реалиях не стоит тратить время на то, чтобы наводить порядок, да, давайте туда, куда-то ближе к выходным это все передвинем.
1: Там будет не очень погода.
0: Вот, вот это мне нравится, это хорошо. И так каждый раз находится какое-то новое оправдание.

0: утреннем шоу «Рена Красноармии» Тима Белорусских. Песня «Мысли». 9 часов и 19 минут в Тюмени. Ну, в этот момент обычно мысли только формируются, да? То есть как бы тело уже проснулось, да?
1: Да.
0: А мысли только-только-только вот начинают формироваться.
1: Как встать встал, проснуться забыл. Вот, это вот да.
0: Да, такая же тема. Ну, чтобы как-то вас в это русло направить, у нас далее гороскоп.
1: Любимый астропрогноз от самых ярких звезд на сегодняшний день. Расскажем коротко, но четко, как лучше и правильно построить свои идеальные планы на сегодняшний день.
0: Кроме того, продолжаем держать вас в курсе всех главных новостей нашего города. Свежий выпуск не пропустите сразу после Акмаля и романтического боевика «Любовная».
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 15 градусов и супер солнечно. В течение дня потеплеет до 22, и осадков не ожидается.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
4: Алло?
5: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
4: Ой, извините, я в Бангкоке.
6: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
8: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.
10: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 9.25 в Тюмени. На Красной Армии свежие новости. С нами Николай Антонов. Приветствуем.
1: Здравствуйте. Тюменская область вошла в топ-20 регионов по уровню зарплат. Заработка жителей области хватит почти на 3 фиксированных набора товаров и услуг. Рейтинг составлен РИА Новости. Медианная зарплата в Тюменской области во втором квартале составила около 69 тысяч рублей. Рейтинг регионов УРФО по уровню покупательской способности возглавляет Ямал. На втором месте Югра, на третьем Тюменская область. В Тюмени вновь перенесли срок сдачи первого в регионе арендного дома на улице Защитников Отечества. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области. Теперь застройщик планирует завершить проект к декабрю текущего года. Это уже не первый перенос. Изначально стройку планировали завершить в конце прошлого года. Дом переменной этажности будет состоять из двух секций с закрытым двором и огороженной парковкой. Квартиры сдадут с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Компания «Фармасинтез Тюмень» в следующем году планирует экспортировать гормональные препараты в 4 страны. Об этом сообщил вице-президент Никита Пуния. По его словам, экспортные отгрузки лекарственных средств, произведенных в Тюмени, планируются в Республику Беларусь, Казахстан, Йемен и Алжир. Также может быть налажен экспорт препаратов в Узбекистан. На сегодняшний день продукция завода поставляется во все регионы России. Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Тюмени 9.30, 22 сентября, вторник на календаре. И вот вам совет от астрологов, пожалуйста.
2: Овны, полезно сегодня будет найти время для любимого занятия. Оно вновь подарит массу позитивных эмоций, вдохновит или натолкнет на интересные мысли.
1: Тельцы, будет шанс добиться неплохих результатов во многих делах, но это потребует от вас довольно серьезных усилий.
2: Близнецы, ваши сегодняшние успехи не останутся незамеченными. И, скорее всего, очень скоро вы будете щедро вознаграждены за приложенные усилия.
1: Раки, нет причин для беспокойства, вас ждет очень удачный день.
2: Львы, сегодня вы получите ценную информацию, благодаря которой скорректируете свои планы и сможете избежать лишних волнений.
1: Девы, день хорошо подойдет для того, чтобы приступить к реализации смелых планов.
2: Весы, появятся сложные профессиональные задачи, и тут не все получится с первой попытки так, как хотелось бы, так что будьте готовы проявить настойчивость.
1: Скорпионы, мелкие недоразумения возможны в начале дня, но из-за них особенно не переживайте.
2: Стрельцы, сегодня день, когда можно разобраться в очень сложных вопросах, понять, почему возникли те или иные проблемы.
1: Козероги, воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы приступить к осуществлению своих масштабных планов.
2: Водолеи, обратите внимание на то, как складываются отношения с близкими. Людям, которым вы дороги, сейчас особенно нужны внимание и забота.
1: Ну и рыбы, вам стоит действовать так, как подсказывает интуиция. Она не ошибется.

0: В утреннем шоу «Ред на Красной Армии» Анна Асти и Дима Билан с эмоциональной историей «Эпилог». 9:34 в Тюмени. И мы сегодня натолкнулись на довольно резонансную тему, как нам показалось.
1: Да, зумеры скупают кассетники, винилы, все вот эти вот CD-плееры все чаще и чаще по сравнению вот даже с прошлым годом.
0: И мы заметили, что не только вот такую технику, но еще и, например, проводные наушники, пожалуйста, тоже тренд у зумеров. Все это объясняется тем, что им надоела вот эта идеальная цифровая вся история.
1: Искусственная.
0: Да, а здесь аналоговая, вот какие-то ограничения. Ну, вы знаете, как вот... творчество. Ограничения ведь тоже рождают гениальное какое-то
1: Конечно,
0: творчество.
1: Да.
0: Так вот, может быть, они этим руководствуются. Но, тем не менее, вот такой тренд был замечен, и мы сегодня хотим поговорить, а какие у вас есть раритетные, ну, может быть, тоже техника, может быть, что-то из одежды, из мебели. Или вот, как, например, у меня... А джинсы скини, это считается раритетом сейчас?
1: Ну, наверное, да.
0: Но я не,
1: если
0: я
1: с тех времен, то да.
0: Ну, с тех каких? 2024-х?
1: Ну, нет. Прям совсем с нулевых, может быть.
0: Ну, я храню, честно говоря.
1: Для лучших времен каких-то или что?
0: Не знаю, зачем, но...
1: Чтобы потом шорты сделать, да, вот такие?
0: Шорты нет.
1: Нет?
0: Шорты, наверное... Я просто на секунду... У меня богатое воображение. Нет. Давайте
1: не
0: так
1: подходит,
0: не будем,
1: да?
0: Да. Ну, в общем, какие-то раритетные штуки, если у вас имеется, расскажите, что это за предметы. 8-922-300-104-6, это наш Макс и канал ВК «Радио Красная Армия».
2: Реклама.
3: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ланина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
4: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра «Life Drive». Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
5: Здравствуйте!
4: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
5: Ну да, я тебя два раза обогнала.
4: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
3: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром «Life Drive». По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
6: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
8: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
9: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
10: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
11: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс Ли. Первомайская 1А. 18+.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: скупают и виниловые проигрыватели, и кассетники, и CD-плееры. Ну, вот так вот надоела им вся эта цифровая эпоха, и видят они какой-то прикол в ретро-эстетике. Мы решили сегодня тоже узнать, какие у вас есть винтажные предметы дома, какие-то старые. Вот, может быть, вы даже уже ими не пользуетесь, скорее всего, но, тем не менее, вот они у вас хранятся. И вот какие сообщения к нам прилетают.
1: На даче стоит деревянный старый стол, который сделал мой прадедушка без одного гвоздя. Когда приходят гости, всегда обращают на него внимание и на старый хрусталь, который, по ощущениям, даже по-другому звучит, чем сейчас.
0: Звучит? А вы знаете, что его надо, из него надо пить и есть?
1: Они слушают,
0: они
1: да?
0: Они слушают, да. А, видимо, когда бокалы соприкасаются, вот это, ну, конечно. Доброе утро. На даче есть много раритетов. Железная кровать, стол, стулья и этажерка. Прям как в музее быта 80-х. Что такое этажерка?
1: Стеллаж, наверное, какой-то, нет?
0: Такое еще... Оно, понял, по этажам типа,
1: ну,
0: да?
1: Ну да, наверное.
0: Я думал, это вот эта женщина, которая там возглавная по площадке в подъезде.
1: Ой, ну панцирная кровать, это вообще аттракцион в детстве у меня был. Прыгать, так, это да.
0: Попрыгать прям, прям аж захотелось, если честно. Родители до сих пор хранят мои аудио и видеокассеты и диски с играми. Вообще-то все эти вещи очень четко характеризуют, какие у меня были увлечения и вкусы в подростковом возрасте. Я спросил родителей, зачем они копят этот хлам, сказали, что я ничего не понимаю.
1: Видимо, потом поймет.
0: Ну, скорее всего, это дорого просто как память, типа такого.
1: Да, конечно, да.
0: Чтобы потом своим детям об этом рассказывать,
1: да,
0: и так далее.
1: Все равно, мне кажется, у каждого человека что-то за жизнь накапливается, что вот ему ценно и хочется передать дальше. Но просто не все понимают эту ценность.
0: И опять же, не у всех, как у тебя, есть компьютерный стол с дисками.
1: Конечно, да.
0: Вот это, да, для того, чтобы диски хранить, поэтому...
1: Ну и вот еще одно сообщение. Я настолько люблю старые вещи, что интерьер в новой квартире выбирала с учетом имеющихся винтажных вещей, таких как торшер, деревянный комод, кресло на ножках середины 20 века и картины старые.
0: Ну, у вас прям музей.
1: Так же вот, да.
0: В общем, мы желаем, чтобы старые вещи, они не просто как-то вот пылились, да, без смысла какого-то, а действительно приносили вам прикольные...
1: Полезные такие, какие-то приятные эмоции.
0: Да. Плюс ко всему, видите, какие тренды сейчас, да? Возможно, лет через сколько-то вы еще и миллионы на этом заработаете.
1: Конечно.
0: Да.

0: Going Under, это группа Evanescence. Прямо сейчас в утреннем шоу Red на Красной Армии. Песенка про то, что... Ну, про погружение на дно, так сказать, да. Но мы предлагаем вам, наоборот, выйти куда-то в свет. Тем более, что можно сделать это за счет... нас, за счет Красной Армии.
1: Да, мы дарим сегодня билеты с 12 до часу в программе «Плюс Вайб», а именно билет на спектакль под названием «Где любовь?» в Тюменскую филармонию от, кстати, фонда Сергея Безрукова.
0: И, в общем-то, именно Сергей Безруков является художественным руководителем этого спектакля. В общем, гастроли театральные — это всегда здорово, круто.
1: Выход в свет, опять же.
0: Тем более, когда есть такая возможность сделать это за чей-то счет.
1: Конечно.
0: Поэтому обязательно присоединяемся. Плюс Вайб с 12 до часу и забираем пригласительные.
2: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М-Плюс на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57.

0: тебя фамилия.
1: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
2: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Донна. Ну а что новенького у Антона Колева? Сейчас мы узнаем. Антон, привет, доброе
1: привет.
0: Утро. Привет, вот проснулся сегодня. Это новенькое.
2: Такие новости у меня сегодня.
0: Проснулся чуть позднее, чем обычно. Чуть позднее, чем обычно пришел на работу. Ну вот такой расклад примерно, плюс-минус. Вообще, если честно, такой день вот сегодня. Я не знаю, ну не всегда же только о хорошем и прекрасном говорить. Вот, ну, эти вот тупящие люди на светофорах, не открывающий шлагбаум на работе, долго идущий лифт, вот это вот все прям набор такой.
3: Сегодня у тебя, да?
0: Ну, здесь в эфире, я думаю, что все будет четенько вообще, просто как часы. Вот, поэтому мы желаем тебе отличного, классного дня, всем остальным тоже. Мы вернемся завтра и
1: раскачаем этот день.
0: Пока. Ну, а в Тюмени уже 10 часов утра. Ну, а я, пожалуй, буду этот продолжать раскачивать. И не без помощи любимых хитмейкеров будем это делать. Впереди дебютная работа от Dragon Bone Man, Human, до этого DJ Duet Fastboy, This Feeling, ну а сейчас лирика аутентичная.

На Красной Армии только что, не менее со старинным треком, Human называется он, но тем не менее актуальным и до сих пор. Я всего лишь человек, что я могу делать? Делаю то, что должен. Вот такой примерно посыл Рогенбона Мэна был в своей первой работе, благодаря которой о нем узнал весь мир. В Тюмени 10.10, мы продолжаем далее это утро, впереди мы с вами здесь будем чем заниматься. Будем слушать музыку, узнавать какие-то интересные новости, ну и с 12 до часу не пропустите программу Plus Vibe, в которой у нас продолжается раздача подарков. Мы на этой неделе дарим билеты в кинотеатр. Я вот так вот обозначу одним словом и разделю его на двое. Мы дарим билеты и в кино, и в театр. Кстати говоря, на постановку фонда Сергея Безрукова, который называется «Где любовь?». 28 сентября этот спектакль пройдет в филармонии, так что не пропустите возможность выиграть билеты у нас здесь на Красной Армии с 12 до часу. Ну а пока возвращаемся в момент текущий. Тут нас уже ожидает группа «Градусы на ресницах».

0: жаргона. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее нас с вами ожидает румынский диджей Гожа Мичико. Менее чем через минуту продолжим слушать музыку. Оставайтесь рядом.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что приезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу до плюс 13 градусов, на улице облачно, днем плюс 21, малооблачно, вечером плюс 16 и ясно.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее с нами Оливер Хелденс, A-E-I-O-U. Этот и другие хиты Красной Армии ждут тебя через полминуты. Никуда не уходи.
0: Реклама. 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.

Мона на Красной Армии, трек, который называется «Мама». Весьма пронзительно, весьма душевно, как, впрочем, у нас здесь всегда и происходит. Тюмени 10.41, мы, конечно же, не останавливаемся ни на мгновение и продолжаем далее слушать музыку. Вот вам анонс предстоящих музыкальных событий здесь, на Красной Армии. Впереди в финале часа Инотро 50 Ультра «Talk to You». До этого не лето. Послушаем его новый хит «Ментоловая». Ну а в ближайших наших планах услышать Майка Познера и Дэвида Гетта. Так звучит, как какая-то скороговорка «I went back to Ibiza». Ну а сейчас давайте-ка вспомним про существование Шона Пола «Got to love you». Именно этот трек будем слушать вот прямо сейчас.

0: Спонсор программы – компания «Скандия».
1: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
2: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
3: В ближайшие минуты на «Красной армии».

0: чуть-чуть. Ей почти сделала сальто.
1: Правда? Мы ж только пришли.
0: Мама, давай завтра еще придем.
2: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
3: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
4: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесска 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
5: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
7: И слушай новые треки.
6: Ступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Ступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
6: Ступай!
7: vk.com/redarmyfm.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

11 часов в Тюмени. Ох, какая потрясающая погода сегодня. Уже сейчас до плюс 18 градусов на улице. Ясно, днем будет тоже ясная и солнечная погода. И это не может не радовать. Продолжаем наслаждаться музыкой. Джоэл Кори.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Зиверт Эвер и Директориал на Красной Армии. Трек, который называется «Давай на самый верх». В Тюмени 11 часов и 9 минут. Ну и нам, пожалуй, тоже стоит как-то вот себя поднять на самый верх, собраться силами и второй рабочий день этой недели продолжать весьма и весьма успешно. Именно этого я вам и желаю, чтобы все у вас сегодня вершилось и ладилось легко. Ну а мы вам в этом поможем и поможем, конечно же, музыкально. Уже скоро с нами «Братья Гримм», «Ресницы», до этого «Yearbooks», хит, который пошумел этим летом, «Graceland». Ну и ребята, которые достаточно хорошо смотрятся вместе, да и звучат, в общем-то, тоже. Это Оля Серябкина и Дима Урик.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 18 градусов, на улице ясно, днем сегодня малооблачный, до плюс 21, вечером плюс 16, и тоже будет ясная погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Артик и Асти далее на Красной Армии. Бриллиант. Слушаем этот и другие хиты Красной Армии ровно через минуту. Никуда не уходи.
3: Реклама.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+. Верь опыту.
8: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Крутой, мощный, стильный хит далее. С нами Слейтер, да. Его появление здесь стоит ожидать через минуту ровно. Никуда не расходимся.
2: Реклама.
3: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс-Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс-Ли. Первомайская 1А. 18+.
4: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
5: Реклама застройщик ООС ЕСБ недвижимость. Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Добра». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного полуквартира. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай.
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай.
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай.
3: vk.com/redarmyfm. Вайп. Плюс вайп.
2: Нак.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В семье 12 часов и 4 минуты. Программа «Плюс Вайб» берет свое начало прямо сейчас и прямо отсюда. Зовут меня Антон Колев. Здравствуйте всем еще раз. Итак, в ближайший час мы с вами будем наслаждаться отличным звучанием, хорошей музыкой, хитами. У нас, кстати говоря, и новинки тоже появились, но обо всем тоже буду рассказывать вам по порядку. Помимо этого и поиграем с вами, получим подарки. Можно будет получить у нас билеты в кино ближе к середине часа. А вот в самой ближайшей нам перспективе можно получить билеты в театр на постановку фонда Сергея Безрукова, который называется «Где любовь». Я почитал прям вот, знаете, по аннотации, по описанию, очень хочется попасть. У вас есть такая возможность, кстати говоря. Каким образом? Готовьте ваши смартфоны, открывайте мессенджер Макс 922-300-1046, именно туда можно писать на Максе. И, в общем-то, отвечайте на вопросы и становитесь победителем. Вот, вот и все. Так что устраиваемся поудобнее, готовимся в ближайший час отдохнуть и, может быть, параллельно при этом и поработать. Как-то вот так вот такой дуализм присутствует. Нам в этот вторник, почему бы его и не поддержать. 12.05 Тюмени, идем далее прямо сейчас. Dua Lipa и Blackpink, Kiss and Makeup.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: В Тюмени 12 часов и 8 минут, и мы с вами приступаем прямо сейчас к розыгрышу билетов в театр. В театр на спектакль под названием «Где любовь?». Этот спектакль приедет к нам 28 сентября в 19 часов и пройдет он в филармонии тюменской. Так что, если хочешь туда попасть, будь готов верно первым ответить на мой вопрос. Свои варианты ответа, напомню, по-прежнему присылайте к нам мессенджер Макс по номеру 8-922-300-104-6. И я подумал, раз уж мы отправляем вас в театр, то почему бы про театр вас и не спрашивать. И вчера я спрашивал вас в таком, знаете, знаменитом выражении, которое когда-то было придумано в не менее знаменитым человеком, легендарным режиссером Константином Станиславским. И выражение это звучало «не верю». И вот сегодня я бы хотел еще про одно выражение Константина Сергеевича вас спросить. И звучит мой вопрос следующим образом. А что, согласно знаменитому выражению Константина Станиславского, является началом театра? Пишите, ну, то есть там вот прям фраза «театр» начинается с «и вот, пожалуйста». Пишите ваши варианты ответов. Макс, напомню, 922-300-104-6.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 16 минут, и мы подводим прямо сейчас итоги розыгрыша билетов в театр. На связи с нами Олег. Олег, привет.
2: Здравствуйте.
1: Привет, привет. Хочется вот такой вопрос тебе задать, слегка, может быть, отчасти философский, но тем не менее. Вот тут у тебя какие отношения с театром?
2: Редко.
1: В театр ходишь, но редко. И вот такие прям хорошая возможность для того, чтобы вновь посетить, собственно говоря, театр, то самое потрясающее искусство, которое мы все так любим. Для того, чтобы быть полной уверенностью, что в нужные руки попадают билеты, нужно лишь озвучить верный вариант ответа на мой вопрос. Я напомню, он сегодня, конечно же, тоже был связан с театром. Вчера мы говорили про одно из самых знаменитейших выражений режиссера Константина Станиславского, автора системы подготовки актеров, которая звучит так просто: «Не верю». И было еще одно у него выражение, как минимум одно, да? Которая вот как звучит, вот ты нам сейчас и ответишь. Что, согласно знаменитому выражению Константина Станиславского, является началом театра? Скажи нам, пожалуйста.
2: Театр начинается с вешалки.
1: С вешалки, конечно же, начинается театр, абсолютно верно. Поздравляем тебя с победой. Хочется пожелать тебе отличного просмотра, хорошего отдыха. Поделись потом с нами своими впечатлениями и эмоциями.
2: Хорошо.
1: Договорились. Ну а пока классного дня, счастливо и пока. Ну, а мы продолжаем далее слушать музыку. Прямо сейчас вместе с нами Tame Impala, Dracula.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: мы Павла и Женя на Красной Армии только что. Дракула называется этот хит в Тюмени. Уже 12 часов и 21 минута. Впереди нас с вами ожидает розыгрыш билетов в кино. Не пропустите. Но до этого, конечно же, будем слушать музыку и кое-какую интересную новость вам тоже расскажу. Перед этим Нептуника, вот Ив, уже через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
3: Алло?
4: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
3: Ой, извините, я в Бангкоке.
5: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: 50.
1: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
2: В аквапарке лето-лето, два билета по цене одного.
3: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Сегодня 12 часов и 27 минут. Продолжается Плюс Вайп. Я обещал вам кое-какие интересные новости, но и не всегда они прям, знаете, интересные-интересные. Иногда и кавычки можно добавить. Так вот, что, значит, какая новость у меня для вас в этот раз. Россиянам больше не нужны премии на работе, так считают эксперты. Специалисты считают, что дополнительные денежные выплаты перестали мотивировать работников. Если выплачивать премии постоянно, то сотрудники привыкают, расценивают просто как часть зарплаты. Эксперты считают, что вместо повышения премий лучше обратить внимание на признание заслуг, интересные задачи, самостоятельность и возможности для роста. Ну как вот вы, допустим, да, что-то вы сделали сверхположенного, и я не знаю, может быть, какие-то показатели выполнили плановые и так далее. И вам вместо 13, там, не знаю, ну, почему именно 13? Ну, 15 тысяч рублей сверху, вместо премии, например, вам работодатель говорит: слушай, признаю твои заслуги, ты молодец. Вот тебе еще новые интересные задачи, также эксперты считают. Да, и еще, если что, делай все сам без моей помощи, потому что нужно выводить тебя на самостоятельность. И если что, знай, есть возможности для роста. Но мало ли, когда-нибудь в этой компании ты из линейного, например, сотрудника или какого-то из АУПа можешь стать там, я не знаю, ну, чуть повыше, да? Премии тебе не нужны, нам так сказали эксперты. И каково количество красных стульев, офисных кресел будет различных, в том числе и тюменских офисах, тяжело себе признаться, тяжело себе представить. Что еще? Какие интересные новости у нас тут были? Это очень странная, конечно, новость. Она где-то вот по лезвию ножа, я пройдусь, но тем не менее. Ученые доказали, что женщины обожают алкоголиков и шизофреников. Очень странно. Новое исследование показало, что многие девушки предпочитают для отношений нестабильных девиантов. Для этого врачи провели эксперименты. 308 разным людям показали тексты писателя. Под конец карьеры он заработал ментальные проблемы. В итоге парни выбирали стихи из здоровой эпохи, а девушки из периода психоза. Некоторые даже хотели пойти с ним на свидание. Результаты исследования связались с чрезмерной чувствительностью проблем других людей среди женщин. Так что вот почему девушки выбирают какого-нибудь парня-рэпера, либо ты смотришь, да господи, они же вообще несовместимы. Что за странного парня она себе нашла?
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Ваня Дмитриенко, Альбек и Сюзанна прямо сейчас здесь на Красной Армии. Трек, который называется «Отражение». В Тюмени 12:38 продолжается далее «Плюс вайп», и мы прямо сейчас разыграем билеты в кино. Вот каким образом поступим. Я что-то зацепился за новость, что снова начали фильм «Сумерки» в прокате показывать. Ну и давайте про «Сумерки» вас и спросим. А как звали главного героя этого фильма? Не героиню, а главного героя. Того самого, который умеет читать мысли и влюбляется в Беллу. Актер Роберт Паттинсон его еще играл. Пишите, пожалуйста, в Макс 922-300-1046. Скоро подведем итоги.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 22 градуса, и на улице ясно, вечером плюс 16, малооблачно, ночью плюс 12, и тоже малооблачно.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
5: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.

Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: Вайб на Красной Армии.
1: И самое время здесь у нас плюс вайбе подвести итоги розыгрыша билетов в кино. На связи с нами Лиза. Привет.
2: Привет.
1: Привет-привет. Ну, что касается фильма «Сумерки», скажи, ты когда последний раз смотрела? Я даже не спрашиваю, смотрела ты или нет, а спрашиваю, когда последний раз это происходило.
2: Да давно.
1: Давненько, да? Вот теперь нам почему-то прокачики кинотеатры решили подарить вторую жизнь, значит, этому фильму. Это и вообще вот всей трилогии же, да, там, по-моему, или четверология, как это называется. И есть уникальная возможность, собственно говоря, этот фильм снова посмотреть. Перед тем, как его отправиться смотреть, вспоминаем главных действующих лиц. В частности, сегодня вопрос у меня звучал следующим образом: как зовут главного героя этого фильма? И, пожалуйста, Лиза, скажи нам, как же?
2: Эдвард,
1: да. Эдвард Каллен, по-моему, если не память не изменяет. Да, абсолютно верно. Поздравляем тебя с победой. Желаем тебе приятного просмотра, хорошего дня, легкой рабочей недели.
2: Спасибо большое. Вам тоже.
1: Спасибо огромное. Счастливо. Пока.
2: Пока.
1: Пока-пока. Ну, а мы отправляемся далее. Впереди нас прямо сейчас ждет группа «Градусы. Кто ты?»
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: ты? Кто ты? Именно этим вопросом задаются ребята. Ну и ответ, я думаю, у каждого есть свой на этот вопрос. Но давайте оставим эти рассуждения. Далее на Красной Армии много всего интересного. Дождитесь.
1: Прогноз погоды.
0: Кстати говоря, что касается погоды, то не перестаю восхищаться. Последние два дня сейчас в Тюмени около 20 градусов тепла и ясно. И, по-моему, такая перспектива на протяжении всего дня. Ну, вечером до плюс 16 будет ясно.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама.
5: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
7: Захавай!

0: 50.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /domrefbank.ru, в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Тюмени 13:00. Ну что, как у вас там первая половина этого рабочего дня? Все ли в порядке? И надеюсь, что ответ утвердительный. Продолжим далее в том же темпе, в том же духе. На старт часа лирик, аутинг.

когда-то планете. Big Riders на Красной Армии, только что Shooting Stars называется этот хит. Вы помните, да, когда вот под вот эту вот песенку, под вот эту мелодию начинало все кружиться, или как-то сказать. У меня

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 21 градус, на улице ясно, вечером сегодня плюс 16 и будет малооблачно, ночью до плюс 12 и тоже ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее вместе с нами диджей-дуэт Филатов и Кэрос и рэпер Сте «Там, где рассвет». Послушаем этот трек через полторы минуты, никуда не уходи.
0: Реклама.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+. Верь опыту.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

0: этой неделе не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии одна из новинок. Это «Баиндия», спектакль.
2: Да, тебе мне не дают покоя, даже если между нами все так спокойно. Я уверен, найду ко дну, и ты со мной. Я уверен,
1: найду. Да-да, тот самый «Баиндия», который она танцует под Шаде, вы не ошиблись. Через 3 минуты слушаем.
3: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В спа-капсуле, в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
11: Здравствуйте!
10: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего 2 педали, как у тебя в машине.
11: Ну да, я тебя 2 раза обогнала.
10: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
12: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам 2-й заезд в подарок.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
13: И слушай новые треки.
0: Ступай!
13: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
13: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
13: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
13: vk.com/redarmy

0: через 2 минуты, никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
3: Правда? Мы ж только пришли.
2: Мама, давай завтра еще придем.
4: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробные занятия прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
5: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
6: ИП Габаненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
7: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
8: На Красной Армии.
0: Эй, слово «кинотеатр» тебе о чем-нибудь говорит?

0: финале этого часа на Красной Армии невероятная Эйва Макс «Kill It Queen» называется этот трек. Ну и далее этот день вы будете продолжать с Дашей Русаковой. Именно я ей говорю сейчас привет, Даша.
1: Антон, привет. Я расскажу, знаешь, о чем?
0: О чем?
1: Вот в одной стране решили платить людям деньги за то, что они читают книжки.
0: Ого.
1: Представляешь?
0: А как это учитывается?
1: А вот там есть специальное приложение, в котором ты отмечаешься. Что так. Вот, мол, прочитал сегодня 3 страницы преступления и наказания.
0: Ну, там же можно обманывать, получается.
1: Я не знаю, как это работает, но сама идея, мне кажется, классная. Как это все происходит, расскажу немного позднее. Расскажи, пожалуйста, вот какую книжку ты бы ни за что вообще, ни за какие деньги не прочитал бы?
0: Да я не знаю, если честно, но какую-то, наверное, может быть, такую, знаешь, это... не особо я люблю читать фантастику. Вот это я тебя вообще не понимаю. Смотреть, да, но читать... Но нет такого, что прям не заставить меня.
1: Угу. Я памфлеты не понимаю, что такое. Вообще.
0: Я тоже не знаю даже, что это за слово. Вообще не понимаю.
1: Но они такие толстые, всегда занудные.
0: Фанфики вот эти знаешь, точно не стал бы читать. Мне это вообще не интересно.
1: Да, все с тобой.
0: Да, так что, как вы понимаете, разговор будет интересным. Даш, классного тебе дня.
1: Тебе тоже, пока.
0: Пока, до завтра.
1: 2 часа в Тюмени. Да и вообще, я приготовила для тебя не только прикольные новости, но еще и много классного музла. Впереди Дивек, это Slow Down, Can't Stop Thinking. Делай громче.

0: Красная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Красноармии только что был Ваня Дмитриенко с темой «Недоступно». В Тюмени 14 часов, 10 минут. Как и обещала, рассказываю, какая страна начала платить людям за чтение книг, и это Сингапур. Вот как это все происходит. Если читать книги хотя бы 15 минут в день и отмечаться на специальной платформе, то тебе дадут виртуальных монет, которые можно разменять на реальные деньги. За 50 таких отметок дают один сингапурский бакс. Это, судя по всему, очень мало, потому что за год, ну, где-то 6 долларов, дай бог, заработаешь, если будешь по 15 минут в день читать и исправно отмечаться. Но, согласись, все равно приятно. Мелочь, а приятно, как говорится. Далее будем слушать больших артистов. Это, например, DJ Smash с темой Bambi. А прямо сейчас с нами Эрик И. The Beat is Rockin' на Красной Армии. Делай громче.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нас будет веселить диджей Бауза с темой «Магнетик». Всего две с небольшим минуты, и эта красота в твоих динамиках. Делай громче.
2: Реклама.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Захавай!

0: 150.
1: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
2: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
3: Реклама застройщик ООС и СВ недвижимость. Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» и студенного пола «Квартир». Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
5: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
6: Накрыл.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 22, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Часам к 7 похолодает до плюс 16, осадков при этом не ожидается.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-40. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов консультантов.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди фреш от Lauren and Warner, Let Me Forget You. Ровно две минуты этот задорный трек у тебя. Дождись обязательно.
0: Реклама. Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

Красная армия Артика а системы Бриллиант. И, к слову, о драгоценностях. Мне кажется, что сейчас свободное время на вес золота. Вечно работа, дела, суета какая-то. Нужно прям выкраивать вечерок, чтобы провести его с близкими. Но уж если ты выиграешь билет в театр на Красной армии, то вечер следующего понедельника можешь смело занимать культурной программой. Для этого слушай программу «Плюс Вайб» на этой неделе с 12 до часу. Выполняй задание ведущего и, собственно, получай парный пригласительный. Классный повод, я думаю, пригласить свою вторую половину или друга, подругу и как-то так вырваться из рутины. Обязательно подключайся с 12 до часу по будням. Далее будем слушать Мону с ее прекрасной, прекрасной темой «Мама». А прямо сейчас с нами Меган Трейнер «Me Too». Это «Красная армия».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 22, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Часам к 7 похолодает до плюс 16, осадков при этом не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди амбициозные новички – это группа «Self-Away». Ой, нет, группа называется Temper City, а песня называется Self Away. В общем, послушаем с кайфом этот прорывной трек далее. Не переключайся.
0: Реклама.

0: этой неделе не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс-Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс-Ли. Первомайская 1А. 18+.
3: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-202-0-17-01.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай!
6: vk.com/redarmyfm

Тем не менее, 3 часа. Скоро расскажу про новый такой эффектный тренд в соцсетях, а еще поставлю для тебя много топовых треков. Начнем с суперхита Афива Dream от Алекса Уоррена, сразу после «Не лето» его «Ментоловой», так называется песня.

на армии вайбик 90-х от Косты Лакосты. Такое звучание не выходит из моды уже несколько лет, а мы не против, но кое-что остается с нами всю жизнь, и это наша подпись. Да, придумали мы как-то оставлять на документах именно такую закорючку, и, собственно, оставляем. Но, оказывается, можно проявить фантазию, как ребята из поста в нашем ВК-канале, и вписать свою фамилию, например, котика. Сразу несколько таких примеров ты можешь увидеть, если зайдешь в наш ВК-канал. И я смотрю на вот эти вот фактически предприятия, произведение искусства, и думаю, а что, серьезно, так можно было? То есть тебя никто там не ударит по руке, если ты начнешь подписывать документ каким-нибудь невообразимым рисунком. Это, конечно, для меня большое открытие. Заходи, ставь лайки и расскажи, что ты об этом думаешь, и будем двигаться далее. С нами Anima, Out of My Body. Послушаем этот блокбастер сразу после Басты и группы «Моя Мишель». Если я буду танцевать, это «Красная армия».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 22, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Часам к 7 похолодает до плюс 16, ночью плюс 9, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Лови горячий хит от дуэта «Нептуника» «What if». Меньше 2 минуты этот трепетный саунд будет в твоих динамиках.
0: Реклама.
4: Алло?
5: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
4: Ой, извините, я в Бангкоке.
6: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа «Бангкок». Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа «Бангкок». Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.

0: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-313-723-202-0-1701.
4: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
5: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЭС Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Добра». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Одинава» и с выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Энергия от Калео. Да, определенно то, что сейчас нужно, и будем двигаться дальше, все ближе к вечеру. Ну а там дела, делишки. Если что, ты можешь свою умную колонку попросить включить радио «Красная армия» и дома. Для этого скажи: «Алиса» или «Маруся, включи, собственно, радио «Красная армия», и тогда наслаждайся, у тебя на фоне будет играть первоклассный плейлист, пока ты готовишь ужин, или, может быть, пока занимаешься с ребенком домашними заданиями. В общем, чем ты не занимался, не занималась этим вечером, мы готовы составить себе компанию. Далее The Second Voice, Let Me Be. Услышим эту красивейшую тему сразу после Бибирекса и Дэвида Гетта. Sad Girls на «Красной армии». Классного тебе дня!

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
3: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
4: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
3: Категория 6+.
5: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вайп, вайп, плюс вайп.
7: На

не менее 4 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про новый классный движ, который мы для тебя придумали. Ну а пока подвигаемся вместе с Алоком и Халидом. Dive into me. Услышим сразу после Акмаля «Любовная».

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

сосновый дор. Бор, малыш чувствует себя вроде как хорошо, ну а мы с тобой можем сделать еще лучше. В плане музыки далее с нами Джонни и его большущий хит «Эйфория». Прямо сейчас «Федук», «Губы целуют». Это «Красная армия».

0: отместку полностью через 2 с небольшим минутки. Стоит определенно дождаться.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: На этой неделе не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс-Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс-Ли. Первомайская 1А. 18+.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
5: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 20 градусов, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Вечером плюс 16, ночью плюс 12, без осадков.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящий трек «Rise Low» от

0: Реклама.
1: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
2: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ланина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
3: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
4: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
5: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
6: Реклама. Застройщик ООО «СЭС Бенефишн». Страйкная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно оценивайте свои финансовые возможности и риски.

программу «Плюс Вайб», выполняя задание ведущего и получи парный билет на спектакль о любви, который состоится 28 сентября. Если что, билетики разыгрываем до пятницы. Подключайся сам, сама и подключай своих друзей каждый будний день с 12 до часу. Может быть, еще и билеты в кино удастся завоевать. Дальше вместе с нами Бьянка и Макс Лоренс и их потрясающая совместка «Лебединая». Вспомним эту красивую историю сразу после AVE «Meet Me in the Dark». Это «Красная армия». Роскошного тебе вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 22, ветер южный 2 метра в секунду. Поздним вечером до плюс 16, ночью плюс 12, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди хип-хоп-атака от Френч Монтаны и Макса Би. Услышим суперхит «Ever Since You Left Me» совсем скоро. Далеко не уходи.
0: Реклама.
6: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
7: Правда? Мы ж только пришли.
6: Мама, давай завтра еще придем.
8: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
9: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
10: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-313-723-202-0-1701.
11: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
12: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
13: И слушай новые треки.
12: Ступай!
13: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
12: Ступай!
13: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
12: Нас уже 18 тысяч.
13: Не хватает только тебя.
12: Ступай!
13: vk.com/redarmyfm.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени, 5 вечера. Тут пришла новость о перекрытии улицы Советской. На какой срок, расскажу чуть позднее. А пока уступаю место в эфире Моту с пластинкой «Намек на нас». Послушаем после Оливера Хелденса и его AE

так что имей в виду. В плане музыки будем двигаться далее по трек «Счастье есть» от Филатова, Кэрса и диджея Грува. А прежде послушаем Карлиту и Софи Така с темой «Манхэттен» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 20, ветер южный 2 метра в секунду. Поздним вечером до плюс 16, ночью плюс 12. Осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди сногсшибательная тема «Fast Friends» от «Зерба» и «24»

0: свежий выпуск новостей Тюмени. Все это далее. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Алло?
3: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
2: Ой, извините, я в Бангкоке.
4: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В.
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48.

0: Стекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
1: Вайп. Вайп. Плюс вайп. На

0: Артемий, 17:25. Далее в эфире новости от Николая Антонова.
1: Всем добрый вечер. Парковка за Спасской церковью в Тюмени будет благоустроена под новый сквер. На площадке уже демонтировали асфальтовое покрытие и провели планировку песчаного основания. Дорожки будут вымощены брусчаткой, они сохранят сквозной проезд к храму с улицы Ленина, пишет издание «Тюменская область сегодня». На участок завезут плодородный слой земли и высадят более 2000 деревьев и кустарников, адаптированных к тюменскому климату. Также здесь обустроят зеленый лабиринт из кустарников, установят скамейки и качели. Первый 1 000 000 тонн зерна нового урожая собрали в Тюменской области. План выполнен на 76,5%, сообщил губернатор Александр Мор в своих аккаунтах в социальных сетях. Глава региона отметил, что хозяйство преодолели важный рубеж, несмотря на непростые для уборочной кампании погодные условия. Во многих муниципалитетах сейчас идут дожди. Урожайно-зерновых в этом году ожидается на уровне прошлых лет. Также в области продолжается уборка картофеля. Собрано более 124 тысяч тонн. Тюменский «Рубин» продолжает первую выездную серию нового сезона Олимпэт-чемпионата России по хоккею среди команд ВХЛ. В Новокузнецке тюменский клуб обыграл местный «Металлург» по «Булитам» 2-3. После этой победы «Рубин» поднялся на 17-е место в турнирной таблице, сообщает слух.ру. Выездная серия завершится завтра, а «Рубин» сыграет с командой «Динамо Алтай» в Барнауле. На этом у меня все. Далее на «Красной армии» музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составят легенды. Это Мадонна и Кайли Миноук. Ждем этот тандем с новинкой Love Sensation далее. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «СС Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Служба заказа «Такси Дрим Авто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегаден – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
11: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
12: В аквапарке лето-лето, 2 билета по цене 1.
13: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.

Только что на Красной Армии был Ваня Дмитренко и его ртуть. Судя по соцсетям, Ваня времени не теряет и пишет песни в нон-стоп режиме. Значит, на подходе какая-нибудь новиночка, мы ее с тобой обязательно послушаем. Ну а что касается соцсетей, я предлагаю тебе нырнуть

выкладываем его в этот ВК-канал, и ты с числа первых видишь все обновления и остаешься в курсе всех трендов. Вот такие вот привилегии, так что обязательно подключайся. Далее, в плане музыки, Джоэл Кори, его Whisper, до этого Габриэла Ричардсон, 100 Miles, это Красная Армия. Классного вечера!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: А ты знаешь, Тима Белорусских снова в прайме. Послушаем его новинку мысли. Еще больше классных треков далее. Не переключайся.
2: Реклама.

0: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
1: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
2: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
3: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
2: Категория 6+.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
6: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
7: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
8: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс Ли. Первомайская 1А. 18+.
9: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

0: такая песенка, знаешь, как Киралашу что-то. Саундтрек Киралашу.
1: Вспомнила.
0: Да, выдала свой возраст.
1: Был бы классный саундтрек, на самом деле.
0: Да. Сергей Брявский, вот чей голос мы слышим еще. Привет, Сереж.
1: Да, привет. Я почему-то очень сильно смеюсь от этой новости. Мужчина из Владимира забыл русский язык после колоноскопии.
0: О май гад.
1: Да, у него произошла кратковременная амнезия, но не после процедуры, конечно, после наркоза.
0: Так.
1: Но как я его понимаю? Он забыл... видимо, очень сильно хотел это забыть.
0: У него не было слов просто, да?
1: Да, он еще учитель английского, и он забыл русский язык и говорил на английском.
0: Боже мой.
1: Пару часов не могли его привести в чувство, в итоге все нормально. Все вспомнил.
0: Мне кажется, обучающим курсом можно взять на вооружение.
1: Да, реклама, отличная реклама. Забыли русский язык, не проблема. 6 часов в Тюмени. Что ж, а мы продолжим отдых далее под классную музыку. На подходе у нас звонкий «Невероятно». И уже сейчас появится Артика с системой «Бриллиант».

Поп-пластинка, невероятно очень красивая история. Ну, а вот в городе Владимир произошла не очень красивая история. Мужчина забыл русский язык после колоноскопии. У него произошла кратковременная амнезия после наркоза. Когда мужчина очнулся, после процедуры оказалось, что он помнит только, как говорить на английском. Медики пытались привести мужчину в чувство, и даже когда в палату зашла его жена, он продолжал общаться, будто только что гулял по Таймс-сквер. Вот это, конечно, процедура-то и сама по себе не из приятных. Ну, а тут еще и, пожалуйста, здравствуйте. Вот после такого забыть родной язык. Но все же вспомнил, все в порядке. Happy End. У нас же тоже впереди только хэппи и только классная музыка. Медуза, Генри Камомиль, Don't Wanna Go Home. Уже скоро и прямо сейчас Риана Дисторбия. В Тюмени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем историю «Примадонна» от «Two Colors». Менее чем через 3 минуты здесь, на Красной Армии. Ну а еще не забудь про свежий выпуск новостей чуть позже.
2: Реклама.
3: Тройная выгода в N+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. N+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /dom.rfbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Выходной с друзьями? Кино? Кафе? Скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота. Незрячий гид. 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
14: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
15: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Николай Антонов. Николай, здравствуй.
1: Добрый вечер. В Тюмени на исторической площади устанавливают макет Тюменского острога времен становления города. Композиция включает крепостные стены, башни, церковь, дома и даже фигурки жителей тех времен, одетых в костюмы эпохи. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. В макете острога можно увидеть бытовые сценки из жизни первых горожан. Полностью открыть историческую площадь после реконструкции планируют до конца сентября. В Тюменской области стартовала Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции до конца сентября будут нести службу на пешеходных переходах у школ и детских садов. С начала года в регионе произошло 376 ДТП с участием детей. В них погибли пятеро. Ранения получили 419 детей. В школах, вузах и СУЗах региона сотрудники ГАИ проведут уроки дорожной безопасности. В предстоящую субботу, 26 сентября, Тюмень присоединится к традиционному Всероссийскому дню бега кросс-нации. Спортивный праздник ежегодно объединяет профессиональных спортсменов, любителей бега, детей и взрослых. Для участников стартовала выдача стартовых номеров. Получить их можно до пятницы, 25 сентября, с 16 до 20 часов в коворкинг-пространстве «Улетная точка» на Цветном бульваре. Старт кросс-нации пройдет в субботу в 9 утра у мультицентра «Контора пароходства» на набережной Туры. На сегодня это все новости. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Солнце

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу безоблачно, плюс 18 градусов. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 22 тепла.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Люся Чеботина, Горгона.

0: Реклама.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в Премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
6: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
7: Правда? Мы ж только пришли.
6: Мама, давай завтра еще придем.
8: SkyMax – спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров». Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Красной армии Махмуд Архан из НСНР с пластинкой Feel. Чувство, есть у меня такое чувство, что завтра у тебя будет отличное настроение. Ну, это, конечно, если включишь Красную армию с 7 часов. Да, с 7 до 10 здесь для тебя будут выступать практически Саш Самойлов и Яна Кушнир. Так что присоединяйся, наслаждайся утром, наслаждайся качественной музыкой и, конечно же, компанией ребят. Мы же далее насладимся отличной историей Партена Пэта, Мерк и Кремонт. И уже сейчас Баста, Майя Мишель с пластинкой «Если я буду танцевать». В Тюмени 18 часов 46 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 19 градусов, безоблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 22 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим группу BTS «Swim». Буквально через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
6: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише в спа-капсуле в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Вайп. Плюс вайп.
4: На Красной Армии.
0: Эй, слово «кинотеатр» тебе о чем-нибудь говорит?

7 часов в Тюмени. Что ж, на дорогах у нас довольно приятная ситуация, всего 4 балла, есть лишь небольшое затруднение на 50-летие октября. Ну а с музыкой затруднений нет, прямо сейчас трек «Talk to you» Einotor 54 Ultra.

0: свежую музыку, которая прозвучит в главном тюменском чарте «Выборка». В пятницу 18.00 обязательно присоединяйся, насладись суперкрутым звучанием. До этого же рекомендую пройти на наш сайт radar.fm и поддержать свой любимый трек, чтобы он прозвучал именно в эту пятницу. Да, воспользуйся этой простой функцией, мы же пока будем двигаться далее. Впереди Sunny Federa, D.O.D., Bobby Bascom, Think About Us, и прямо сейчас появится Акмаль с темой «Любовная». В Тюмени 19 часов и 10 минут. Всем легкого вечера.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс, погода в Тюмени к этой минуте плюс 17 градусов, безоблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 22 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится не лето с вещицей Ментолова. Буквально через 2.5 минуты.
0: Реклама.
3: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН ИН 325-723-2032-601.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
9: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
12: Хватит копить. Пора действовать.
13: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
14: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрефбанк.ру» в разделе «Ипотека».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
5: Здравствуйте!
4: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали.
5: Как у тебя в машине?
4: Ну да, я тебя два раза обогнала. Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
6: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
7: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никон, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
8: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
9: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
10: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Нужно просто включить завтра утром Красную Армию. С 7 до 10 утреннее шоу Red будет здесь раскачивать твой день, поднимать тебе настроение, обсуждать какие-то интересные новости. В общем, подключайся, не пропускай, поднимай себе настроение с самого утра. Мы ж пока будем двигаться далее. Впереди Tame Impala, Дженни, Дракула, и прямо сейчас появится группа Blink 182 All the Small Things. В Тюмени 19 часов 44 минуты. Всем хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Алана Уокера, Изабеллу Мелкман, Катрину Райан, Broken Strings. Этот крутой саунд послушаем полностью здесь, на Красной Армии, через 2,5 минуты.
2: Реклама.

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
3: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРНП 315-723-200-00-17-01.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
6: И слушай новые треки.
5: Вступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Вступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Вступай!
6: vk.com/redarmy

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

8 вечера в Тюмени. Ну что ж, а у нас продолжается отдых, и все это под классную музыку, так что оставайся с нами далее. Впереди у нас Мэри Гу, настоящий, прямо сейчас лирик, аутентичная.

подписчики будут ждать тебя завтра в полдень. Именно в это время стартует программа «Плюс Вайб» с 12 до часу по будням здесь, на Красной Армии. Присоединяйся, не пропускай это веселье. Ну и далее тоже не будем пропускать качественную музыку. Впереди у нас Gayazov Brothers, Santa Lucia. И прямо сейчас вспомним трек 50 Cent, «Диско Инферно». В Тюмени 20 часов и 9 минут. Всем отличного вечера.

0: Менее чем через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
1: Реклама.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
4: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
5: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
6: Категория 6+.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
11: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
12: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в «Бруснику». Всем пока.
13: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 16 градусов и безоблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 22 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение. Полностью эту историю послушаем на Красной Армии через 2 минуты ровно.
0: Реклама.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: этой неделе не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
3: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет.

Army. Делимся не только новинками, но и полезной информацией, которая происходит у нас на радиостанции, в городе, в мире. В общем, подключайся, будем тебе рады. Далее тоже, кстати, не отключайся. Впереди много хорошего саунда. Оставайся с Красной Армией. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Реклама.
1: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
2: Здравствуйте!
1: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали, как у тебя в машине.
2: Ну да, я тебя два раза обогнала.
1: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
3: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ «Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: 22 тепла.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
8: Тюмень, Шашлыков с вами! Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 22 тепла.
1: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Тюмени 23 часа.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь.